0: Тия бая ми хум этаке чад тедмага говиас, этаке чан нивете, ади эфарайта калег фаана балати, калег фаану деке вадаяган наваанете, намавес хакигат га эфарайта кака калег фаане нуфиннаанете.
1: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ
0: كَلَيْغَ فَانُ عَفُو كُرَبْوُمْ غَا هِبَّ وَاشِ أَدِي هَيُو كَنْتَكَنْ عَمُرُ كُرَبْ وَاشِ أَدِي جَاهِلُنَّا إِكِّ بَاوِ وَدَاگَنَّ وَاشِ